0: Трости свине.
1: Здравствуйте, свине.
0: Издите, свиня.
1: Издите, свиня.
2: Лайда соло о лакитао.
3: Лайда соло о лакитао.
2: Илья ото иса.
3: Илья.